нау опкра, ёу векар лехма. Яй, яй, стабын и страт алма, и шпора ват е ахтерла, и горда ват ёу мон ферла,